0: Радио Пиратона.
1: Ни минуты без тебя мне, потеряюсь в этой темноте, шепотом коснусь твоей души.

воплоти. Откуда ты такая? Наверное, ты сошла с небес прямиком из рая. Жил ничего не зная, пока тебя не знал. Я улыбался им и сам себе врал. Я сам себе врал, так не могло быть дальше. Да мне всего ничего, а сколько было фальши. Все по накатанной, стабильно, куда там. Зато я понял одно, мой худший враг я сам. Я тебя люблю, всего

Реверс, реверс, саундстрек, саундстрек. 2009, это город, yeah. Рожденные на улицах и не закованы моды, вся наша жизнь.

создавший совсем иной аспект. Работа для людей, а не ради мнений. Путь запоминает новое поколение. Мы молодые и наглые, наносим урон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон. Наш стиль не ваш стиль, ты уж извини. Другие идеалы в формате MP3. Никаких законов, родной дом гетто. Твоя фантазия.

создавший совсем иной аспект. Работа для людей, а не ради мнений. Пусть запоминает новое поколение. Мы молодые и наглые, наносим урон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон. Наш стиль не ваш стиль, ты уж извини. Другие идеалы в формате MP3. Никаких законов, родной дом гетто. Твоя фантазия.

Раньше я мало думала о смерти. Но, по-моему, отдать жизнь за любимого человека — не худшая смерть.